и мушери жам пивара. Терасту мен оказуло, арачанко ви манорья. Куйрган нет серпецанца, арда сукуях порачкит. Укуркурец ми морнаман, еси шетси кроцуит. Ях пайнаци пышран канец, двец корочн арда свалит. Куйр инч поруч тотовец, еси шетси кроцуит. Улур горан чар мышышу, им вышти ушайн каваки. Նրանքին որ պանցյալն է, ես աբական նրանց ոսկին,